0: must not escape.
1: The Panama Racing Club, the galaxy's finest and oldest DJ exploitation service. A track record more than 10 years old. Find them at panamaracing.club.
2: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
3: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
4: А где Лунц?
5: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
4: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
6: Decompression. Decompression. Decompression.

0: кто-то балуется.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76, самый натуральный засранец.

0: the Panama Racing Club, the galaxy's finest and oldest DJ exploitation service. A track record more than 10 years old. Find them at panamaracing.club.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Where am I? Decompression. Decompression. Decompression.